Как тут Бука по лесам бродил, как тут Бука в лес детей носил, и как грыз у них белые косточки, и как дети-то кричали, плакали. Нянюшка, ведь за то их детей-то Бука съел.

Царица, да гриб вырастет. У царицы-то все насморк был. Как чихнет, стекла в дребезги. Знаешь, нянюшка, ты про буку-то уж не рассказывай. Бог с ним, с букой,

ах ты приказник, клубок размотал. Прутки растерял, ах ты все петли спустил. Чулок ведь забрызгал чернилами. В угол, в угол, пошел в угол. Проказник!

casa. Ñaña, злая старая, у няня носик да запачканный, Миша чистенький, причесанный, а у няня чик-чик на боку.

0: будет любить свою нянюшку. Вот что.
1: Няня, нянюшка, что случилось, няня-душенька?

неудавил. Я притаился, нянюшка, присел, боюсь пошевельнуться. Только глазок один чуть-чуть открыл. И что же? Послушай, нянюшка. Жук лежит, сложивши лапки кверху носика.

0: chotio natacho, chotio macho, chotio paracho, chotilho buvário e sacho e olho e tanho e nádio. Dia de peito e colho, dia de valódio e grixo e sacho, e всех e господи, спасихи, помилу, и фелю, и ваню, и митю, и петю, и дашу, пашу, соню, дудюшку. Няня, а няня, как дальше, няня?
1: Вишь ты, проказница какая!

Pati, prrr, ¡stoy! Vaciao, a vacia. Слушай, приходи играть сегодня, только не поздно. Ну ты, оп!

я за зонтиком, мама, очень ведь жарко. Шарила в комоде и в столе искала. Нет, как нарочно, я в торопях в окну подбежала. Может быть, зонтик там позабыла. Вдруг вижу на окне-то кот наш матрос, забравшись на клетку, скребет.

Эй, брат, да птичек ты лаком. Нет, постой, попался. Вишь, ты кот. Как ни в чем не бывало, стою я, смотрю в сторонку, только глазом одним подмечаю. Странно что-то. Кот спокойно в глаза мне смотрит, а сам уж лапу в клетку заносит. Только что думал схватить снегиря, а я его хлоп.